0: подъем.
1: Нанимаем нормально.
0: Так, 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Jouw lunch en pizza at noon. Perfecte combinatie om jouw middag door te komen.